уллаагааннюккут тунгасуларнигитти коллертусарсаулертиллугут CBC укиортартуп наалаутингагу тамаанга эқалуунни оқартиуйунга тоби утак леси анавепик иннинганиилауккаллунга уллуми қитеққуутаулертоқ тисамме таммангиккума June 18, Monday 18, 2026. Kawisa arlok tok takiyo atanwak pa kaluna titulo inuk titulo pivalayo rin katang na akloni. Tunga sugiti kulok tusak sa urok tilugo CBC ukiok taktub na rautingago.